0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

объятий, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной, 38.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной, 38. Звоните 372-47.
2: Национальный продукт на рок-арсенале. 12:40.

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Центр избирком обработал почти 80% протоколов на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости. Четыре партии преодолевают барьер в 5% и проходят в Госдуму по спискам. Об этом свидетельствуют данные ЦИК. Среди них «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди». Таким образом, в Госдуме 9-го созыва предварительно будут партии из нынешнего, кроме «Справедливой России». Всего в единый день голосования предполагалось заместить почти 21 тысячу депутатских мандатов и выборных должностей. С января до конца июля банки в Свердловской области выдали больше 21,5 тысячи ипотечных кредитов. Их общая сумма составила 83 миллиарда рублей. Это на 45% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на заместителя начальника Уральского главного управления Банка России Сергея Коровина. По объему выдачи ипотеки Средний Урал входит в топ-10 по России, находится на 6-м месте. В целом же на 1 августа задолженность уральцев перед банками составляет 1 триллион и 200 миллиардов рублей. Мэрия ждет от жителей Екатеринбурга предложение на тему ограничений для электросамокатов на улицах города. Власти уральской столицы запустили общественное обсуждение новых правил для движения СИМ. В документе есть определение средства индивидуальной мобильности, требования к местам их размещения. По мере работы с новым документом власти Екатеринбурга готовы направить в областную думу предложение по изменению в областной закон об административных правонарушениях. Общественное обсуждение продлятся до 29 сентября, пишет агентство ЕА. Мошенники придумали новую схему обмана, обещая выплаты от Международного валютного фонда. Жертвам рассылают письма от имени организации и обещают выплатить по 100 тысяч долларов тем, кто пострадал от действий мошенников. В рассылке утверждают, что якобы компенсацию одобрили на встречах ООН в Женеве, а получателя уже внесли в список из 450 человек, пишет РИА.

0: эмоции на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: Сарму, Уникум Импорт. Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум».
2: Без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Сейчас 11 утра. Впереди 3 часа музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Привет вам, дорогие арсенальцы! На Урале полдень. Впереди 2 часа музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится и не помешает вашей работе.

Однозначно для тех, кто в прошедшие выходные не выспался. «Призраки в ночи», «Spirits in the Night». В оригинале эта композиция называется «Всего лишь один призрак в ночи», автор Брюс Спрингстин. А это была кавер-версия от коллектива Manfred Mann's Earth Band. Всем привет, это «Рок Арсенал», здесь появилась Виолетта. На наших студийных начало третьего понедельник, 21 сентября. Радостно за нашим уральским окном. Солнечно сегодня без осадков, плюс 20 градусов обещают, а сейчас плюс 19. Что касается рок-календарных событий, 65 лет тому назад Боб Дилан, в то время 21-летний юноша, за один день записал свой первый альбом. Ну а за износ оборудования студии пришлось ему выложить $400. И 60 лет тому назад Джимми Хендрикс, его менеджер,

Менеджер Чарльз Чендлер прибывают из Нью-Йорка в Лондон. Чендлер убеждает Хендрикса, что именно в Британии манеру игры великого музыканта, тогда еще начинающего, поймут буквально с первой ноты. Так и случилось. Ну а что касается рок-календарных именинников, в этот день родился легендарнейший канадский поэт и композитор Леонард Коэн. Мог бы отметить свой день рождения бас-гитарист группы Motorhead. Это Filthy Animal, он же Филипп Тейлор. Сегодня празднует свой Новый год герой свердловского рока, барабанщик группы Чайф Валерий Северин. С днем рождения. 79-й ДР сегодня празднуют. Дон Фелдер, гитарист, вокалист и один из основателей группы Eagles, Хэппи Звезды. Приглашаю на концерт. Самый известный отель планеты под названием Калифорния. Детище самой крылатой группы планеты Eagles. Сокомпозитором этого сочинения стал Дон Фелдер. Ну, разумеется, с его участием. Это нетленное, можно подпевать и прибавлять. Отель «Калифорния».

В 2015 году во время отдыха после гастролей в поддержку пластинки Sonic Highways ребята застряли в отеле под названием Saint Cecilia в Остине, что в Техасе. Отсюда, собственно говоря, и название этой песни «Святая Сесилия Foo Fighters». Кстати, релиз сделали бесплатным для своих поклонников, ну и сотрудников, видимо, отеля. Затем отправили на радио, и эта песня сразу же добралась до третьей позиции в Billboard Mainstream Rock Tracks. Нынче активно поддерживают на гастролях свой альбом этого года, 2026-го, «Твоя любимая игрушка». Отдельный привет тем, кто заценил. Новая песня у нас очень скоро будут, «Мьюз», ну а уже сейчас для понедельника, особенно ближе к вечеру, самое подходящее. Сейчас поработаю, а больше красавчиком меня и не увидишь. Элис Купер, «No More Mr. Nice Guy».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moonrocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

что эта песня, мне всегда нравится концовочка. Да. Называется «Поглоти меня». «Take me down». Да, самим смешно. Пресси Реклас и Тейлор Момсон. Ну, в общем, по новым впечатлениям, если кто-то план еще не выполнил в прошедшие выходные, можно это компенсировать, например, добычей прекрасных музыкальных идей для программы «Полезные ископаемые». А почему бы нет? В эту пятницу у нас будут кавер-версии по традиции каждую последнюю пятницу месяца. В эфире в программе «Полезные ископаемые» звучат кавер-версии. Мне уже поступают музыкальные предложения на почту vilka@rockarsenal.ru. Это мой адрес. Жду ваши музыкальные находки, раскопки, креативный материал. Те песни, которые еще не звучали на рок-арсенале в кавер-версиях. Это обращаюсь к тем, кто еще, может быть, ни разу не принимал участие, но горит желанием. Не опаздывайте. Сегодня, завтра и послезавтра до 16:00, когда принимаю ваши музыкальные, конечно же, предложения на поражение. Кавер-версии в эту пятницу, надеюсь, соберем вместе. Да ведь? Подробности, все наши выпуски и наш прошлый найдете, как всегда, в группе ВКонтакте. Здесь Виолетта, классного вечера желаю. Ну а в продолжении у нас будут Foreigner, Jet Rotal в рубрике «Сделано на Урале». Сегодняшний именинник Валерий Северин, барабанщик группы «Чайф», отмечает день рождения. И послушаем самое лучшее настроение, оранжевое, в исполнении группы «Чайф». Ну а уже сейчас прямиком на седьмое небо для счастья. Это Брайан Адамс с приглашением.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной, 38.
1: Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной, 38. Звоните 372-47.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. В ходе трехдневного голосования 15 наблюдателей были удалены по решению суда. Причиной стало вмешательство в деятельность избирательных комиссий и провоцирование конфликтов, сообщила на пресс-конференции председатель ЦИК Элла Памфилова. За период голосования в четырех субъектах отстранены 17 членов избиркомов. Причинами отстранений, в свою очередь, стала умышленная порча избирательных бюллетеней. Также глава Центра избиркома заявила, что окончательные результаты выборов в Госдуму будут озвучено не раньше 25 сентября. Губернатор Денис Паслер выступил с обращением по итогам выборов в Свердловской области. «Уже понятно, что, несмотря на внешнее давление, мы проявили единение», заявил глава области, добавив, что подсчет голосов еще продолжается. Говоря об избранных депутатах самых разных уровней, Денис Паслер отметил, что у парламентариев впереди 5 лет, чтобы оправдать доверие земляков, а также пожелал избранному корпусу депутатов, независимо от партийной принадлежности, с полной самоотдачей работать на благо Среднего Урала. Добавлю, кроме выборов в Госдуму, в Свердловской области в единый день голосования выбирали и новый состав законодательного собрания. Власти Екатеринбурга разрабатывают проект нового выезда с компрессорного. Для создания эскизного проекта объявлен аукцион. Участок новой дороги должен быть построен. Участок новой дороги должны построить от улицы Латвийской до перекрестка улиц Хлебной и переулка Выходного. Дорога свяжет компрессорный с микрорайоном Лечебный

Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето. А ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут. Проголосуйте. Спасибо.

конечно, не бывает худо без добра. Под давлением кто-то прогибается, а кто-то расправляется. Queen, David Bowie и легендарная Under Pressure. Песня, в которой есть немало достойных кавер-версий. На этой неделе жду кавер-версии для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Мне уже сегодня сыпятся версии. Успевайте, все те, кто ни разу, может быть, не принимал участие, рискните. Кавер-версии, которые еще не звучали, на рок-арсенале. Жду на мой адрес vilka@rockarsenal.ru. Заглядывайте в группе ВКонтакте, у нас есть что заценить. А в продолжении «Alabama Shakes» с новой песней будут King Crimson. YouTube уже сейчас нетленная. Для тех, кто в этой жизни еще не определился, все еще в поисках. I still haven't found what I'm looking for.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Да, о том, что инстинктам сопротивляться сложно. Rolling Stones только что и песня Terrifying, чуть ли не в стиле фанк, была написана для альбома Steel Wheels в 89 году. Но эта композиция имеется еще и в сборнике лучших произведений, а еще есть и в концертных. Так что отдельный привет тем, кто полюбопытствует. Кстати, одну из композиций в исполнении Rolling Stones я беру в программу «Полезные ископаемые», где у нас будут звучать кавер-версии. Так что успевайте прислать, у меня уже набирается плейлист. Из былого заводного Creedence Clearwater Revival, Placebo, а еще британская группа Mission. В рубрике «Национальный продукт» группа «Серьга здесь», «Виолетта», «Успехов личных». Сегодняшний понедельник. И погулять плюс 20 сегодня, завтра. Такую же погоду обещают синоптики. А это ZZ Top. La Grange.
1: But the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines D.C. с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

Крутейший рокер, голосисты Джонни, Джио или один из тех вокалистов, которые принимают участие во многих музыкальных проектах. Ну, самый востребованный вокалист в составе коллектива Аксела Руди Пелло. Я, кстати, обещаю вам с его участием очень классное прочтение на знаменитую песню, не скажу какую, в эту пятницу в программе «Полезные ископаемые» Джонни Джуэлли, Аксел Руди Пелл и версия. Ну, в общем, все услышите в эту пятницу. Набирается у меня плейлист каверов на предстоящий наш пятничный выпуск. Спешите, обгоняйте конкурентов. Адрес мой vilka@rockarsenal.ru. Раритеты всегда жду. Black Shelton, Creedence Clearwater Revival, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Кино». Оззи Осборн, продолжение нашей музыкальной программы для тех, кто нуждается в адвокате. Вот он, литературный персонаж Перри Мейсон. Оззи Осборн.

0: новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной, 38.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной, 38. Звоните 372-47.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: «Арсенал». Новости.
1: Добрый вечер. По итогам прошедших в пятницу выходные выборов, абсолютное большинство мест в Свердловском парламенте забирает партия «Единая Россия». 36 – это более двух третей. По списку «Единая Россия» получает 11 мест, еще 25 по округам. Итого 36. У КПРФ по партийным спискам 5 мест, у «Новых людей» 4, у ЛДПР 3. «Справедливую Россию» будут представлять 2 парламентария, пишет «Новый день». По предварительным данным, явка на выборах Свердловского ЗАГС Собрания составила 47%. Между тем, в Новгородскую облдуму прошла партия «Яблоко», и регион стал единственным в стране, где эту партию допустили до участия в региональных выборах. По данным ЦИКа, после подсчета 86% протоколов, в Новгородскую облдуму проходит 7 партий. Кроме парламентских, «Яблоко», получившее 5,67% голосов, а также партия пенсионеров, у нее 5,54%. Туристы из Екатеринбурга не могут улететь в Дубай. Рейс авиакомпании «Fly Dubai» должен был отправиться в ночь на 20 сентября, но его перенесли на 2 суток из-за технической неисправности судна. Другой самолет не предоставляют. Сроки проведения технических работ неизвестны. Об этом порталу Е1 рассказала пассажирка, которая приехала в Екатеринбург из Тюмени, чтобы вылететь в отпуск. В компании «Fly Dubai» объяснили задержку тем, что на поиски свободного борта, а также получение его допуска к полету, уходит время. Летняя погода ожидается на Среднем Урале на этой неделе. По данным Уралгидромета, в ближайшее время температура по ночам составит от 5 до 10 градусов тепла, но в горах и низинах до 0, днем по области от 18 до 23. Сухая и теплая погода задержится до конца недели, это обещает Росгидромет. К четвергу-пятнице дневная температура понизится до плюс 16. В ночь на воскресенье ожидается всего плюс 5 градусов в Екатеринбурге, днем в выходные плюс 15, но будет сухо и солнечно, таков пока предварительный прогноз. Напомню, до вечера вторника на Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге. Синоптики уже продлили его и могут продлить и дальше, так как сухая и теплая погода способствует скоплению вредных примесей в воздухе. Стас Михайлов расстался с женой Инной, с которой прожил много лет. Информацию о разрыве подтвердили люди из близкого окружения пары. Об этом пишет Стархит. Ранее супруга певца опубликовала заявление о том, что они больше не вместе, но от дальнейших комментариев отказалась. Тогда же Инна назвала Стаса Михайлова фейковым человеком и заявила, что не имеет отношения к его нынешнему образу и внешнему виду, пишет газета.ру. У пары 2 общие дочери, у Инны также есть 2 детей от предыдущего брака. Официальный доллар 84,20, евро 96,67.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. What?

конечно, счастье — это когда у тебя есть тот, кто тебе нужен. I got you, I feel good. Песня Джеймса Брауна в исполнении группы Tesla. Так хочется сказать, дайте мне кресло, чтобы послушать весь альбом кавер-версии, который ребята выпустили в 2026 году. Группа Tesla. Альбом называется Homage. Обратите внимание, на наших студийных уже почти половина шестого вечера. Где бы вы ни были, здорово, что с нами. Будут Сабатон с концертной площадки Дэвид Боуи. На всю катушку у нас идет голосование 10 песен с элементами рэпа. Обратите внимание, в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Лично я за все проголосовала. Песня под номером 1 из моего былого заводного. Клауфингер, так, если что. Но в любом случае вам решать, будут ли из этой десяточки все вращаться в нашей активной радиоротации. Ну а уже сейчас ловите для всех послание в бутылочке от группы Police. Message in a bottle, лови.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

одна из красивейших и душесчипательных баллад «Too much love will kill you» — «Слишком много любви убьет тебя». Автор Брайан Мэй, гитарист группы Queen, написал после распада своего первого брака. И эта композиция 88 года вообще должна была войти в студийный альбом «The Miracle» группы Queen 89-го, но каким-то причинам не вошла. Эта версия, отзвучавшая только что с голосом Фредди Меркьюри, украсила альбом 95-го года «Made in Heaven». У Брайана Мэя есть еще сольная аранжировка, которую он посвятил памяти Фредди Меркьюри. Ну, а если вы вдруг не забыли, в свое время в программе «Полезные ископаемые» мы вращали эту песню Брайан Мэй и Лучано Паваротти. Не забывайте, кавер-версии жду для пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». У меня уже набирается плейлист. Так что спасибо вам, дорогие археологи. Как вступить в наши ряды? Все адреса, пароли, явки найдете и все наши выпуски в группе ВКонтакте. Кавер-версии к этой пятнице жду. Мой адрес держите в подкорке: vilka@rockarsenal.ru. Из былого заводного: Рой Орбисон, Red Hot Chili Peppers, Элис Купер. В продолжении очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа «Чайф». Сегодня свой день рождения отмечает барабанщик коллектива Валерий Северин. С днем рождения. Ну, а уже сейчас ловите Аэро Смит. Да. И знаменитые обознатушки. Если бы Стивен Тайлер однажды, увидев симпатичную девушку, не разглядел ее хорошенько, мы бы никогда не услышали эту песню под названием «Парень, похожий на девушку». Той самой девушкой оказался Винс Нил из группы «Мотли Крю».

0: Casanova, Пиф, паф, ой-ой-ой, Пиф, паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
4: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: Ближайший четверг, 21:00. В программе Rock and Talk мы продолжим нашу беседу с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Богаевским, который посетил множество концертов сэра Пола Маккартни. И об одном из них в городе Ливерпуле он расскажет подробнее, потому что само попадание на этот концерт было подобно серьезным испытаниям.
6: Когда мы заходили в клуб, после того, как он там долгое время в морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот и все стали падать. Rock.
7: Talk. Новые релизы на рок-арсенале.
8: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».
7: Рок-арсенал.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

Вопрос, который задает себе каждый на Земле. Сколько еще раз? How many more times? Никто не знает ответ, но все надеются на продолжение. Да, ведь это был британский дуэт Royal Blood. Классно провести этот вечер. Наступил уже на наших студийных. Начало 7-го. Завтра в Екатеринбурге плюс 21. Переменная облачность без осадков. Впереди легенды 80-х. Ток-ток, британская группа. С концертной площадки Нирвана. Ну, а уже сейчас сегодняшний именинник. 54-й ДР сегодня встречает Лем Ган.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».
2: Эта история произошла много-много лет назад. И с тех пор...

Эта грусть передается, я думаю, каждому, кто знает, о чем эта композиция «Цирк». Баллада, которую Эрик Клэптон написал о последней ночи, проведенной с его тогда 4-летним сыном Коннором, который погиб. Эта композиция должна была вообще войти в альбом «Unplugged» 92 года, но тогда он ее исключил из финального трек-листа в 98 году, переработал композицию и включил в студийный альбом, который я обожаю, 98 год, «Pilgrim». В продолжение у нас все по-настоящему лучшие будут Мьюз, Кис. Ну а сейчас 3 минуты сверхоптимизма, Полианна, литературная девушка, извергающая только радость.

0: реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: Ближайший четверг, 21:00. В программе Rock and Talk мы продолжим нашу беседу с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Богоевским, который посетил множество концертов сэра Пола Маккартни. И об одном из них, в городе Ливерпуле, он расскажет подробнее, потому что само попадание на этот концерт было подобно серьезным испытаниям.
4: Когда мы заходили в клуб, после того, как он вот там долгое время морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот и все стали падать. Rock.
5: Полчаса и без рекламы.
6: Полчаса и без рекламы.

Division и знаменитая песня «Любовь рассорит нас, разорвет нас на части». «Love will tear the pad». Композиция отметилась в списке 500 величайших. У нее, кстати, есть немало кавер-версий. Даже Роберт Смит The Cure делал New Order, что, собственно говоря, естественно. Отдельный привет тем, кто найдет, может быть, такой вариант. И, может быть, предложит для программ «Полезные ископаемые». Набираются кавер-версии для пятничного выпуска. Имейте в виду. Ну, а что касается наших предстоящих планов, Creedence Clearwater Revival будут YouTube. Здесь Виолетта, я желаю классного вечера. Сейчас 3,5 минуты счастья, воспоминания, может быть, про свои выходные. Rolling Stones и Memory Motel.

0: спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. Россия потеряла контроль над производством дизеля из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. Об этом написал сегодня президент США Дональд Трамп в сети True Social. Он пишет, что большое количество дизельных заводов в России взорвано и, по крайней мере, временно выведено из строя. Эта нелепая и бесконечная война должна прекратиться, цитирует Трампа газета «Коммерсант». Он напоминает о том, что с весны ВСУ усилили атаки на российский НПЗ. По мнению Трампа, из-за этого цены на дизель по всему миру начали расти. С начала сентября средняя стоимость 1 литра дизтоплива обновила исторические максимумы, в частности, в Штатах, Германии и Франции. Партия «Справедливая Россия» все же преодолела 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в Госдуму по спискам. Это выяснилось после обработки 96,95% протоколов. Ранее при 95% обработанных протоколов партия набирала 4,96% и не преодолевала барьер, сообщили в ЦИКе. На первом месте «Единая Россия» 57,8% голосов, далее КПРФ 13,8%, ЛДПР 9% голосов, «Новые люди» почти 8%, пишет РБК. Суд отправил в колонию двух свердловских подростков, которые подожгли локомотив на станции Екатеринбург-Сортировочной по заданию украинских спецслужб. 16-летние жители Екатеринбурга получили за это криптовалюту на 91 тысячу рублей. Ущерб от преступления превысил 1 миллион рублей, отмечает портал 66. Приговор вынес Центральный окружной военный суд. Приговорил обвиняемых к 8 и 9 годам колонии общего режима, признав виновными в теракте и легализации преступных доходов. Преступление было совершено в декабре 2024-го. В Екатеринбурге разбираются в несчастном случае с 16-летней девушкой, упавшей под трамвай. Инцидент случился в центре города, когда вагон начал отъезжать от остановки «Восточная». По предварительной версии, девушке стало плохо, она упала и угодила под заднюю площадку трамвая, пишет Ядин. В ГАИ сообщили, что врачи оказывают пострадавшей помощь. Характер травмы не указывается. По словам очевидцев, после падения руки и ноги у девушки были целыми, но она их не чувствовала. В сети появилось видео инцидента, пишет Ядин. В Москве открыли памятник Юрию Лужкову в честь 90-летия со дня его рождения. В открытии монумента в Большом Сухаревском переулке приняли участие спикер Московской гордумы Алексей Шапошников, вдова экс-мэра Елена Батурина, автор скульптуры, народный художник России Салават Щербаков, а также митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, который зачитал обращение от имени патриарха Кирилла. Памятник Юрию Лужкову выполнен в камерном неформальном стиле. Лужков изображен с протянутой вперед рукой, словно приглашая прохожего к рукопожатию, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 84,20, евро 96,67.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки группа Fontaines DC с треком «Марианна».

лучше сопроводительно и красиво выйти в люди этим вечером. White Snake, Here I Go Again. Ну а продолжение у нас под ваше настроение лучше в рубрике «Национальный продукт» группы «Пикник». И уже сейчас Карлос Сантана. Понятно без слов. Композиция «I love you much, too much». На этих красивых нотах машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта. Пока.

0: Музыка мирового класса.
1: Эрик Клэптон. Guns N' Roses.

Radiohead. But I'm a creep. Только здесь, только на Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» и

0: Группа из города Дерби под названием «Death Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: «Рок-арсенал».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Фронтмен питерской группы «Кирпичи» Вася Васин и группа «Блюз Докторс», город Екатеринбург. Авторская версия песни Майка Науменко.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: «Рок-арсенал».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Аудиослейв. Только здесь. Только на.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

объятий, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным и смелым.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104.5 FM.
2: Rock Arsenal. Rock Arsenal.

только здесь. Pink Floyd. Только на Rock Arsenal.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето. А ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут. Проголосуйте. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

0: Привет вам, доблестные арсенальцы. Грубый век, грубые нравы, романтизму нету. Давить.
1: На рок-арсенале.

0: Бузы на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна. Sometimes

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Pink Floyd.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-арсенал.

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis. Сплин. Green Day.

0: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: «Рок-арсенал».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.